Эти беги никогда выше то, что ноча сни. Сверти мои, Валя Бочи, и ночь, и макрай. Спрыжите мне не очи.